0: ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱫ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱞᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ
1: ᱟᱨ ᱦᱳᱭ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱩᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱳᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱞᱟᱫᱤᱢᱟ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱢᱮ
0: ᱰᱟᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱰᱤᱨᱮᱠᱴᱚᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱤᱰᱮᱱ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱᱥ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ 7001
1: ᱟᱨ ᱢᱮᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱳᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ARSANTHALIPROGRAM@gmail.com ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱮᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ
0: ᱟᱨ ᱤᱧ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱱᱟᱦᱚᱲ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱱᱟ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ